0: Будет?
1: Я.
0: Я Роман Ро.
1: А, Мишин.
0: Садин Рагар Фермас.
1: А, Ин Талев Рунет.
0: А, Амаша Нану, Кверн Фабита, Гавита Лев Кунас, Сангалах Буда.
1: А, Гуфуя Манжушару.